0: управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер Ту-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Девочки смеются.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: компанию «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 19, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области с ночи действует режим угрозы атаки беспилотников. Местами могут возникнуть проблемы с работой мобильного интернета. Накануне сообщалось, что в небе над регионом были сбиты дроны. В Самарской области ограничили применение эвтаназии к животным. Правила, по которым определяется, нужно ли усыплять бездомную собаку или кошку, оспорили местные активисты. Облсуд частично удовлетворил иск. Во-первых, он запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило.

0: Во-вторых, отменил правило, по которому рычание, оскалы или другие признаки потенциальной агрессии являлись основанием для эвтаназии. При этом суд не запретил усыпление безнадзорных животных в принципе и не отменил порядок процедуры. Остальные правила признаны законными. Животных по-прежнему можно усыплять, но только при уже свершившемся факте причинения вреда человеку. Апелляционная инстанция оставила решение областного суда без изменений. Оно вступило в законную силу. Самарский губернатор поручил не допустить появления перекупщиков топлива и спекулянтов. Он напомнил о действующих в регионе лимитах – не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки. На самарских АЗС между тем фиксируют повышенный спрос и попытки закупать бензин и дизель впрок. В некоторых регионах перекупщики продают бензин по завышенным ценам, их задерживает полиция. В Самарской области таких случаев пока нет. Дом промышленности в Самаре оградили забором. Новый собственник здания установил по периметру решетки и ограждения из профнастила. Напомню, объект культурного наследия на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской пустили с молотка в конце прошлого года. Здание было продано за 320 миллионов рублей компании из Пензы. Новый владелец планирует превратить дом промышленности в современный гостиничный комплекс. Япония втрое увеличила налог на выезд из страны. Правила уже заработали. Сумма выросла с 1 до 3 тысяч йен, это примерно 1500 рублей по актуальному курсу. Налог платят как иностранные туристы, так и граждане Японии. Его стоимость будет автоматически включена в цену билетов. Хоккейная «Лада» опубликовала изображение обновленного логотипа клуба. Привычная ладья, ассоциирующаяся с командой, осталась на месте. В ее образ теперь интегрирована хоккейная клюшка. «Лада» в предстоящем сезоне продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 18 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19. Днем будет малооблачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.08, температура в Тольятти плюс 19. Сегодня четверг, 2 июля. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:12. Температура в Тольятти +19. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7:18. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света. ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.

0: 5555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 19, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области этим утром могут возникнуть проблемы с мобильным интернетом. С ночи действует режим угрозы атаки беспилотников. Накануне сообщалось, что в небе над регионом были сбиты несколько дронов. В Самарской области ограничили применение эвтаназии к животным. Суд запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило. Правила, по которым определяли, нужно ли усыплять бездомную собаку или кошку, оспорили местные активисты. Июль в Самарской области обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. Осадков ожидается около нормы. Завтра в регионе установится безветренная солнечная погода с температурой плюс 30. Сборная Англии впервые за 60 лет выиграла матч чемпионата мира, где пропустила первый. Встреча против Демократической Республики Конго закончилась со счетом 2-1. В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн. В 1/8 англичане сыграют с мексиканцами.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ОМДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. В Тольятти плюс 19. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.36, температура плюс 19. На календаре четверг, 2 июля. В этот день родились такие знаменитости, как голливудские актрисы Марго Робби и Линдси Лохан, а также актеры Павел Деревянко и Самина Сэри, звезда серии фильмов «Такси», также французский теннисист и создатель знаменитого бренда одежды Рене Лакост. Еще 2 июля – это день уфолога. С чем связана эта дата, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.41. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
4: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: слова.
1: 106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 19. 4 и 5 июля настраивайтесь на Радио Омега. В эти выходные мы собрали золотой фонд 90-х. От главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на Радио Омега. 106.9 FM и 106.9 FM.ru. 12+. А сегодня утром у вас будет возможность получить в подарок билеты в цирк. Они достанутся победителю.

0: 6490. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 20, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области ограничили применение эвтаназии к животным. Правила, по которым определяется, нужно ли усыплять бездомную собаку или кошку, оспорили местные активисты. Облсуд частично удовлетворил иск. Во-первых, он запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило. Во-вторых, отменил правила, по которому рычание, оскалы или другие признаки потенциальной агрессии являлись основанием для эвтаназии. При этом суд не запретил усыпление безнадзорных животных в принципе и не отменил порядок процедуры. Остальные правила признаны законными. Животных по-прежнему можно усыплять, но только при уже свершившемся факте причинения вреда человеку. Апелляционная инстанция оставила решение областного суда без изменений. Оно вступило в законную силу. Самарский губернатор поручил не допустить появления перекупщиков топлива и спекулянтов. Он напомнил о действующих в регионе лимитах. Не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки. На самарских АЗС между тем фиксируют повышенный спрос и попытки закупать бензин и дизель впрок. В некоторых регионах перекупщики продают бензин по завышенным ценам, их задерживает полиция. В Самарской области таких случаев пока нет. Дом промышленности в Самаре оградили забором. Новый собственник здания установил по периметру решетки и ограждение из профнастила. Напомню, объект культурного наследия на пересечении улиц Куйбышевой и Красноармейской пустили с

0: городка в конце прошлого года. Здание было продано за 320 миллионов рублей компании из Пензы. Новый владелец планирует превратить дом промышленности в современный гостиничный комплекс. Япония втрое увеличила налог на выезд из страны. Правила уже заработали. Сумма выросла с 1 до 3 тысяч йен, это примерно 1500 рублей по актуальному курсу. Налог платят как иностранные туристы, так и граждане Японии. Его стоимость будет автоматически включена в цену билетов. Хоккейная «Лада» опубликовала изображение обновленного логотипа клуба. Привычная ладья, ассоциирующаяся с командой, осталась на месте. В ее образ теперь интегрирована хоккейная клюшка. «Лада» в предстоящем сезоне продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 18 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 20. Днем будет малооблачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 20. Как сегодняшний день собираются провести жители старинного итальянского города Сиены? Через 10 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1.5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя-трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэле Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо. Прийти вторым.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
8: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 20. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменен режим беспилотной опасности. Он действовал в течение 5 часов. Режим «Ковер» не вводился, воздушное пространство не закрывали. Аэропорт Крумыч работает в штатном режиме. Судя по онлайн-табло, отменен 10-часовой рейс Аэрофлота в Москву. На более позднее время перенесены 2 дневных рейса в Сочи и 1 вечерний рейс в Душанбе. Рычание, оскал и другие признаки потенциальной агрессии безнадзорной собаки теперь не являются основанием для ее эвтаназии в Самарской области. Такое решение принял суд. Кроме того, он запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило. Региональные власти рекомендовали водителям фур искать пути объезда места строительства путепровода на трассе М5. Работы ведутся в границах Тольятти и Жигулевска. На большегрузы, создающие заторы, пытаясь объехать место проведения работ, жалуются местные жители. Запрет для движения фур официально не вводился. Путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирают сон и отдых дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне назвали усталость. Ее отмечают 38% участников опроса. После поездок люди чаще всего говорят о новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 20. На календаре четверг, 2 июля. Сегодня Международный день собак, Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. В 1775 году, 2 июля, родилась мать великого Пушкина Надежда Ганнибал. Ее историю расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио «Омега». Тольятти, 106.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 2 билета в цирк. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 21, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бабушкиных схем в сделках с недвижимостью в России больше не будет. Все точки над «и» расставил Верховный суд. В определении суда сказано, что признать сделку недействительной можно только в том случае, если покупатель квартиры или дома знал, что продавца обманули. Сделку не признают недействительной, если продавец ошибся в своих мотивах и стал сожалеть о потере своего жилья. Если же продавец не отдавал отчет своим действиям, то он должен предоставить доказательства. Также суды обязаны в таких спорах обеспечить защиту и продавцу, и добросовестному покупателю. Рычание, оскал и другие признаки потенциальной агрессии безнадзорной собаки теперь не являются основанием для ее эвтаназии в Самарской области. Такое решение принял областной

0: суд.
1: Кроме того, он запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило. Правила, по которым определяли, нужно ли усыплять бездомную собаку или кошку, оспорили местные активисты. При этом суд не запретил эвтаназию безнадзорных животных в принципе и не отменил порядок процедуры. Остальные правила признаны законными. Животных по-прежнему можно усыплять, но только при уже совершившемся факте причинения вреда человеку. Июль в Самарской области обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. Осадков ожидается около нормы. Сегодня до конца дня прогнозируются дожди, воздух прогреется до плюс 28. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. Sony прекратит выпуск для игр PlayStation на физических дисках. С 2028-го японская корпорация полностью перейдет на цифровой формат. Изменения связаны с переходом как потребительских предпочтений, так и индустрии развлечений к цифровому формату, отметили в компании. Этот переход не затронет игры, которые уже были выпущены или будут выпущены до января 2028-го в формате дисков, уточнили в компании. Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Африканская сборная вела со счетом 2-0 вплоть до 86-й минуты, после чего Бельгия забила 2 мяча подряд за 3 минуты. Под конец дополнительного времени судья назначил пенальти в ворота Сенегала, который был реализован. Итог 3-2. За выход в четвертьфинал бельгийцы сыграют со сборной США, которая со счетом 2-0 обыграла команду Боснии и Герцеговины. В следующую стадию Мундиаля также вышла Англия. В матче с Конго англичане пропустили первыми уже на 7-й минуте. На 75-й минуте Гарри Кейн сравнял счет, а на 86-й оформил дубль. Итог 2-1. В 1/8 англичане сыграют против Мексики. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 21. Сегодня четверг, 2 июля, что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в 1.5 раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в 1.5 раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Предлагаю, чтобы все было по-честному и все желающие успели высказаться, называть по одному блюду. Один звонок, одна версия. Договорились? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 21. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? 510-225, какие мысли?
1: Мне кажется, это каша.
0: Каша – прекрасный вариант. Вот начали с каши. Спасибо за идею. Давайте еще думать. 510-225, а что у вас?
1: Оладушки.
0: Оладушки тоже пойдет. Но давайте еще подумаем. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 9:22. Температура в Тольятти плюс 21. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в 1.5 раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света, ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
3: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
5: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
6: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
7: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
8: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 21. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? 510-225, слушаем вас, доброе утро.
1: Яичница, блюдо из яиц.
0: Блюдо из яиц, да. Да, яйца, это абсолютно правильный ответ.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Да, меня зовут Сария.
0: Сария, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на легендарный цирк братьев Гертнер 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Сария, поздравляю.
1: Спасибо большое, ура! Я, Сария Байрамов, с бульвара космонавтов, угадала невероятно вопрос на радио Омега. Ура!
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Казахстан до конца лета поставит России 50 тысяч тонн бензина в рамках гуманитарной помощи. По данным агентства Reuters, для России это незначительный объем, а для казахстанского рынка могут быть негативные последствия. Ранее Россия начала импортировать бензин из Индии. Морем были отправлены около 60 тысяч тонн горючего. Региональные власти рекомендовали водителям фур искать пути объезда и место строительства путепровода на трассе М5. Работы ведутся в границах Тольятти и Жигулевска. На большие грузы, создающие заторы, пытаясь объехать место проведения работ, жалуются местные жители. Работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% компаний, пишет агентство РИА со ссылкой на исследование. Также работодатели считают важными дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе. Хоккейная «Лада» опубликовала изображение обновленного логотипа. Привычная ладья, ассоциирующаяся с клубом, осталась на месте. В ее образ теперь интегрирована хоккейная клюшка. «Лада» в предстоящем сезоне продолжит выступление в КХЛ.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.37, температура плюс 21. На календаре четверг, 2 июля. В этот день родились такие знаменитости, как голливудские актрисы Марго Робби и Линдси Лохан, а также актеры Павел Деревянко и Самина Сэри, звезда серии фильмов «Такси», также французский теннисист и создатель знаменитого бренда одежды Рене Лакост. Еще 2 июля – это день уфолога. С чем связана эта дата, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: Центр кровли.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Америка.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 21. Несколько минут назад Сария с бульвара космонавтов разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Яйца – вот правильный ответ. Дело в том, что меньше половины подростков любят на завтрак блюда из яиц, но затем их предпочитает уже большая часть из нас. Сарию поздравляем, она получает в подарок 2 билета в цирк, а нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все вы...

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Региональные власти рекомендовали водителям фур искать пути объезда места строительства путепровода на трассе М5. Работы ведутся в границах Тольятти и Жигулевска. На большие грузы, создающие заторы, пытаясь объехать место проведения работ, жалуются местные жители. Запрет для движения фур официально не вводился. Люди возмущаются, что из-за скопления фур невозможно доехать до работы или в соцучреждения и требуют ввести ограничения для проезда больших грузов на время работ. В Самаре новорожденной девочке врачи удалили опухоль весом около 2 килограммов. Она была сопоставима с массой ребенка. Об этом сообщили в больнице Середавина. Операция продолжалась около 10 часов. Девочка уже выписана домой вместе с мамой. В дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением специалистов, передает сети Трафик. В Самарской области электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина 3, 4 и 5 июля. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Россияне продолжают забирать наличные из банков. Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные ЦБ, отток средств наблюдается 5-й месяц подряд. Только в июне объем наличных в обращении вырос почти на 450 миллиардов рублей. Эксперты считают, что люди снимают деньги про запас, опасаясь перебоев с интернетом и безналичными платежами. В Сбере назвали

0: тенденцию тревожной. Там отмечают, что снятые деньги не возвращаются обратно в банковскую систему. Облако плазмы после вспышки на Солнце движется к Земле. Ожидается самая сильная с весны магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Математические модели показывают, что возмущение уровня G2 может произойти в ночь на пятницу. Мира Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона. 19-летняя россиянка уступила чешке Барбаре Крейчиковой, 38-й ракетке мира со счетом 6-4, 5-7, 4-6. Андреева, которая занимает 5-е место в мировом рейтинге, в начале июня выиграла Ролан Гаррос, впервые завоевав титул на турнире «Большого шлема». На Уимблдоне в прошлом году она дошла до четвертьфинала. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 18 копеек.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет малооблачно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 22. 90-е, время джинсовок, ярких лосин и первых приставок. В ближайшие субботу и воскресенье на Радио Омега возвращаемся в атмосферу 90-х. Музыка, которая объединяет поколения, на Радио Омега 106.9 FM и 106.9 FM.ru. 12+. А сейчас давайте позовем нашего автомобильного обозревателя и узнаем, что нового в мире моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Arisa 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1.5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэль Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
4: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Телефон рекламной службы 510-210.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 22. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, спонсор новостей ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Строительство станции метро «Театральная» в Самаре выходит на финишную прямую. Готовность объекта достигла 80%. Основные монолитные работы выполнены полностью, закончена проходка, ведется монтаж рельсовой решетки, прокладываются кабельные линии. Движение на участке откроют в следующем году. Волга начала прогреваться. Самая теплая вода сейчас у берегов Сызрани. Температура поднялась выше плюс 20. У Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды уже несколько дней держится на уровне примерно плюс 19 градусов. Напомню, в пятницу и выходные в регионе ожидается 30-градусная жара. Облако плазмы после вспышки на Солнце движется к Земле. Ожидается самая сильная с весны магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Математические модели показывают, что возмущение уровня G2 может произойти в ночь на пятницу.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 10.38 в Тольятти, температура плюс 22. На календаре четверг, 2 июля. Сегодня Международный день собак, Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. В 1775 году, 2 июля, родилась мать великого Пушкина Надежда Ганнибал. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 22. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, отличная музыка для утреннего настроения. С вами Михаил Соколов, в Тольятти 11 часов, температура плюс 23 градуса. Говорят, что Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров. О причинах читаем в разделе новости на сайте 106.9fm.ru, а через пару минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Рычание, оскал и другие признаки потенциальной агрессии безнадзорной собаки теперь не являются основанием для ее эвтаназии в Самарской области. Такое решение принял областной суд. Кроме того, он запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило. Правила, по которым определяли, нужно ли усыплять бездомную собаку или кошку, оспорили местные активисты. При этом суд не запретил эвтаназию безнадзорных животных в принципе и не отменил порядок процедуры. Остальные правила признаны законными. Животных по-прежнему можно усыплять, но только при уже совершившемся факте причинения вреда человеку. Июль в Самарской области обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. Осадков ожидается около нормы. Сегодня до конца дня прогнозируются дожди, воздух прогреется до плюс 28. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. Sony прекратит выпуск для игр PlayStation на физических дисках. С 2028-го японская корпорация полностью перейдет на цифровой формат. Изменения связаны с переходом как потребительских предпочтений, так и индустрии развлечений к цифровому формату, отметили в компании. Этот переход не затронет игры, которые уже были выпущены или будут выпущены до января 2028-го в формате дисков, уточнили в компании. Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Африканская сборная вела со счетом 2-0 вплоть до 86-й минуты, после чего Бельгия забила два мяча подряд за 3 минуты. Под конец дополнительного времени судья назначил

0: пенальти в ворота Сенегала, который был реализован. Итог 3-2. За выход в четвертьфинал бельгийцы сыграют со сборной США, которая со счетом 2-0 обыграла команду Боснии и Герцеговины. В следующую стадию Мундиаля также вышла Англия. В матче с Конго англичане пропустили первыми уже на 7-й минуте. На 75-й минуте Гарри Кейн сравнял счет, а на 86-й оформил дубль. Итог 2-1. В 1-8 англичане сыграют против Мексики. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти +23, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура +25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня утром Сария с бульвара космонавтов разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до старости. Что чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Яйца. Вот правильный ответ.
1: Я Сария Байрамов с бульвара космонавтов. Космонавтов угадала невероятный вопрос на радио Омега. Ура!
0: Сарию поздравляем, она получает в подарок 2 билета в цирк. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Леони и Кейлом Скотт, Стей, а еще Оскар между мной и тобой через минуту на радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
5: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Леони и Кейлом Скотт. Stay. 11:21. Температура в Тольятти +23. Говорят, что россияне начали терять интерес к чаю. Об этой тенденции читаем в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Эния, Flower's Secret и Crowded House. Don't dream it's over. Через полминуты на радио Омега.
1: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. «Мумитроль» – фантастика. 11:33. Температура в Тольятти плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой топлива. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Пассажиры пожаловались на ошибки в билетах лоукостера «Победа». Как пишет телеграм-канал «База», десятки граждан заявили, что при покупке билетов в их фамилиях и именах могут появиться лишние или измененные буквы. Из-за этого некоторых не допускают к регистрации и предлагают переоформить билет в аэропорту за 1000 рублей. В «Победе» это отрицают, заявляя, что не нашли подтверждений намеренных ошибок. Жители Самарской области предупредили о самой сильной с марта магнитной буре. Вспышка высшего класса X на Солнце произошла сутки назад. Облако плазмы движется к Земле и достигнет нашей планеты уже сегодня, ближе к полуночи. Sony перестанет выпускать игры для PlayStation на дисках. Новые правила заработают с 2028 года. После этого новые релизы для консоли будут доступны только в цифровом формате.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Кристина Агилера, Hurt. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 23. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это специальная подборка из трех прекрасных песен, которые звучат без перерыва. Долорес Риордан, Ordinary Day, Моби Порслейн, а еще Рик Эстли, Never Gonna Give You Up. Через полминуты на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Долорес О'Риордан «Ordinary Day» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 23. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На «Радио Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 12 часов 1 минута. За окном плюс 25. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Между тем, жители региона под постами представителей власти в соцсетях рассказывают, что стоимость бензина на некоторых частных АЗС уже превысила 100 рублей за литр и прикладывают в доказательство фото с заправок. Строительство станции метро «Театральная» в Самаре выходит на финишную прямую. Готовность объекта достигла 80%. Основные монолитные работы выполнены полностью, закончена проходка, ведется монтаж рельсовой решетки, прокладываются кабельные линии. Станцию «Театральную» планируют ввести в эксплуатацию в 2027-м. Волга начала прогреваться. Самая теплая вода, выше плюс 20 градусов, сейчас у берегов Сызрани. У Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды уже несколько дней держится на уровне плюс 19 градусов. Напомню, в пятницу и в выходные в регионе ожидается 30-градусная жара. Жители Самарской области предупредили о самой сильной с марта магнитной буре. Вспышка высшего класса X на Солнце произошла сутки назад. Облако плазмы движется к Земле и достигнет нашей планеты уже сегодня ближе к полуночи. Метеозависимые могут почувствовать недомогание. Самарские астрономы предупредили жителей о возможном полярном сиянии. Черногория готовится ввести визы для россиян. Как сообщили в ассоциации туроператоров, визовый оператор VFS Global откроет визовые центры в 8 городах, включая Москву. Там можно будет оформить транзитные и краткосрочные визы для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные. Консульский сбор составит 35 евро. Пока для россиян сохраняется безвизовый въезд в Черногорию. До конца сентября там можно находиться без визы до 30 дней. Подгорицы объясняют изменения необходимостью привести визовую политику в соответствии с правилами Евросоюза в рамках подготовки к вступлению в Альянс. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июля. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

больше слов. Больше музыки. You shot me so damn well.

0: Минелли на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам четверга. Сегодня 2 июля. Как лимонад Тархун стал зеленого цвета? И о многом другом интересном Анна Романова расскажет нам минут через 5 на 106.9 FM. Немного раньше группа «Рок-Острова» на радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России. Компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Группа Rock Острова на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Далее у нас One Attack, Someone, а сейчас на 106.9 FM. Анна Романова, спонсор горячей десятки на радио Омега, ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – дракункулюс, что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса биарнес. Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Зиверт на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Тольятти, половина первого, в продолжение часа на 106.9 FM. На протяжении 10 минут музыка нон-стоп. На очереди популярный сегодня суперхит «Dive into the Ocean», а сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой топлива. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Пассажиры пожаловались на ошибки в билетах лоукостера «Победа». Как пишет телеграм-канал «База», десятки граждан заявили, что при покупке билетов в их фамилиях и именах могут появиться лишние или измененные буквы. Из-за этого некоторых не допускают к регистрации и предлагают переоформить билет в аэропорту за 1000 рублей. В «Победе» это отрицают, заявляя, что не нашли подтверждений намеренных ошибок. Жители Самарской области предупредили о самой сильной с марта магнитной буре. Вспышка высшего класса X на Солнце произошла сутки назад. Облако плазмы движется к Земле и достигнет нашей планеты уже сегодня, ближе к полуночи. Sony перестанет выпускать игры для PlayStation на дисках. Новые правила заработают с 2028 года. После этого новые релизы для консоли будут доступны только в цифровом формате.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В пятницу 3 июля в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Макси Прист на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM подборка лучших песен минувших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Rolling in the Deep от Адель, Дайдо чуть раньше, а также Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 13 часов 1 минута. На улице плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ближайшие 2,5 года необходимо заменить более 7 тысяч старых лифтов. Такие цифры озвучили на выездном заседании Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как отметил глава комитета Сергей Пахомов, по домам, которые формирует фонд капремонта, у регионального оператора решение выстроено. Сложнее ситуация с домами на спецсчетах. Там накопленных средств собственников часто недостаточно. Самарские региональные власти прогнозируют снятие ограничений на продажу топлива на АЗС. Такой анонс, в частности, сделали в Минпромторге. Напомню, на 2 недели в губернии установили лимиты. Продают не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки. Кроме того, действует ограничение на отпуск топлива в канистры. Как сообщили местные власти, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях стабилизируется, и отпуск топлива будет производиться без ограничений. В Самаре новорожденной девочке врачи удалили опухоль весом около 2 килограммов. Она была сопоставима с массой ребенка. Об этом сообщили в больнице Середавина. Операция продолжалась около 10 часов. Девочка уже выписана домой вместе с мамой. В дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением специалистов, передает Сититрафик. В Самарской области электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина 3, 4 и 5 июля. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Июль в Самарской области обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на 0,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков ожидается около нормы. Сегодня до конца дня прогнозируются дожди, и воздух прогреется до плюс 28. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. В Госдуме захотели отдавать часть квартир в новостройках под социальную аренду. С идеей выступила партия «Справедливая Россия», пишет ТАСС. Депутаты предложили обязать застройщиков передавать государству 5% построенных квартир. По их мнению, это жилье можно сдавать в соцнайм нуждающимся с возможностью дальнейшего выкупа. Справедливорусы считают, что такая программа может стать альтернативой ипотеке. Они также предложили расширить строительство домов с доступным арендным жильем для молодых и многодетных семей, студентов и работников бюджетной сферы. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июля. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: 5 песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей подборке самых лучших романтических баллад послушаем Рике Повери, Lighthouse Family Run, Поезд на Ленинград, группа Империя. Еще раньше Алекс Уоррен с суперхитом Fever Dream и Аха. Прямо сейчас в 5 песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
1: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. УГРН 517-77-46-128-786.
2: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Пятницу 3 июля в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды Политекс на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Группа «Студио» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. У каждого из нас есть своя песня из 90-х. В ближайшие выходные на радио «Омега» можно будет услышать, наверное, их все. Присоединяйтесь к уикенду 90-х на 106.9 FM и на 106.9 FM.ru. Добро пожаловать. 12+. Дальше у нас хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега», «Моранди» в этом отрезке, «Angels», «Please Forgive Me» от Брайана Адамса и группа «Абба».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июля. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Рондо» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Удачного продолжения четверга. Три песни подряд у нас на очереди. Элис Мертон буквально через минуту, да даже меньше. Послушаем ее замечательную песню «No Roots» на радио «Омега».
1: Реклама. Нужна сантехника? «Баумаркет». Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России. Компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 3 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Доктор Албан на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. Хиты из золотой коллекции радио Омега. Тройка лучших песен разных прошедших десятилетий. В этом отрезке Rag'n'Bone Man, Human, группа Rednex перед этим, а также баллада Майкла Джексона The Way You Make Me Feel.
1: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 93 98 93.

0: одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июля. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 27.
0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Омега». Золотые хиты. А впереди на 106.9 FM суперновинка от Милен Фармер. Красивейшая песня «Все-таки лет-тур». А в предстоящие выходные на радио «Омега» мы будем вспоминать время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х. Два дня в отличном ритме на 106.9 FM. 12+. С вами Дмитрий Рожков на радио «Омега». Желаю вам приятного продолжения дня.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
4: ООО «Цирк Гертнер». Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. УГРН 517-77-46-128-786.
5: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
6: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 3 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков, ветер неустойчивый, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Нелли Фуртадо на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим группу Three Doors Down, Here Without You, Good Night Moon от Трио Шивари и Криса Ри.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: перчаток Политекс на Заставной 26. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Деспасито.
1: Луис Фонси на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Три хороших песни без остановок. Послушаем мы на 106.9 FM в предстоящие 15 минут. Группа ДДТ на подходе. С вами Дмитрий Рожков. Отличного вам дня.
2: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Ка-чэнг!
1: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 3 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа Queen на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через минуту зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега. В этой подборке Nevergreen, Every Time I See a Smile, Elton John и Voyage at Desires.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 55555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 3 июля в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до 17 градусов. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета.

радио «Омега».

0: Алан Уокер и Сорана на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Через минуту на 106.9 FM продолжит звучать любимая музыка нон-стоп. На очереди группа Brainstorm. Ветер.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Тольятти. Встречай. С 27 июня. Гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
3: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9, ОГРН 517-77-46-128-786.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 8555.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Музыкальный пульс Тольятти.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Пятницу 3 июля в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Инна на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. А впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Тройка лучших хитов прошедших десятилетий. В этом отрезке «Аха», «Butterfly» от Crazy Town и «Laid Back» «Sunshine Reggae».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
4: Центр кровли.
5: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка, пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Пятницу 3 июля в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Кино» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего вечера. Через минуту уже вернемся к любимой музыке на 106.9 FM. Послушаем великолепный хит певицы Рэя «Натали Дант».
1: Реклама.

0: 5555.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Spend 24 hours

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Спонсор горячей десятки на радио Омега ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «дракункулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса биарнес. Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Westlife на радио Омега. Там, где музыка прежде всего, и где уже меньше, чем через минуту, мы будем слушать песни из золотой коллекции радио Омега. Тройки этого часа Шакира, Ace of Base, Wheel of Fortune и Another Brick in the Wall от Pink Floyd.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Пятницу 3 июля в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 28-30.
2: Реклама.
3: Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Почему день

0: Гости из будущего на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Весь предстоящий уикенд на 106.9 FM только то, что мы любили тогда и слушаем сейчас. Лучшие мировые имена и главные песни 90-х. Радио Омега. Музыкальные выходные начинаются здесь. 12+. А в ближайшей перспективе на 106.9 FM тройка отличных песен. Услышим суперновинку от Леони и Калама Скотта «Stay» уже буквально через пару минут.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашай вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальом сайте gertnerbros.ru.
2: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-7746-128-786.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM «Золотая коллекция» радио «Омега». Мы послушаем в отрезке Григориан и Сару Брайтман «Moment of Peace», «Please Don't Go» от No Mercy и «Бонни Тайлер».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
6: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июля, в пятницу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 28-30.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
1: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы. Вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы, день вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: 106.9 FM.

радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти. I could stay awake just to hear.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу 3 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 28-30 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Тольятти, встречай! С 27 июня гастроли легендарного цирка братьев Гертнер на парковке торгового центра «Акварель». Приглашаем вас на потрясающую цирковую программу. На первую неделю гастролей все билеты по 1000 рублей. Вся информация на официальном сайте gertnerbros.ru.
1: О, цирк Гертнер. Город Москва, Филевский бульвар, дом 9. ОГРН 517-77-46-128-786.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июля. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 28-30.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер на радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Овен. День терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы. Лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 3 июля, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 28-30 градусов.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

моя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: спасибо, что выбрали радио Омега.
1: 106,9 FM. J'aime le diable.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.